0: Антикризис кодекс. Первое.
1: Лучше даже сэкономить на рекламных роликах.
0: Второе. Уменьшить площадь офиса. Через снизить количество рекламы сети. Третье.
2: Лучше снизить издержки. Уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня сэкономишь на рекламе.
3: Радио Дадина.
4: Только лучшее. Только хиты.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только
2: что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет? Все можно.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: «Погода» – единственный сериал, где спойлеры реально полезные. Итак, что нас ждет в ближайшие дни в городе Карабалта и Почуйской области? В городе Карабалта опять ожидаются дожди. Такой предварительный прогноз дают синоптики. 25 мая будет облачно, ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов, днем до плюс 25. 26 мая ночью без осадков и плюс 12. Днем ожидаются небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. 27 мая ночью будет переменная облачность, ожидается плюс 14 градусов. Днем обещают грозы и плюс 30. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Для работы в России требуются водители категории CE. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
2: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска, 54, либо по телефону

0: my boys Alexa.
1: Реклама.
2: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обои Ленд». Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
7: Татина FM.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: В студии Татина FM Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане уведомления о штрафах будут приходить водителям в электронном виде через Тундук. В приложении можно ознакомиться с документом и отметить статус «Ознакомлен» или «Не ознакомлен». Фиксация просмотра будет иметь юридическую силу. Если в течение 30 дней водитель не просмотрит постановление, его направят заказным письмом по почте. Оплатить штраф также можно через Тундук. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Когда лучше искать работу и как сезонность влияет на рынок труда? Динамика рынка труда в течение года переживает экономические спады и подъемы. Чтобы повысить шансы на успешное трудоустройство, соискателям важно учитывать сезонные факторы и уровень конкуренции в своей отрасли. К такому выводу пришли эксперты headhunter.kg. Кадровые специалисты считают, что учитывать сезонность в период поиска работы очень важно. Пики деловой активности – это осень с сентября по октябрь и весна с марта по апрель. Периоды затишье на рынке – это зима, декабрь и январь, и лето – июнь-июль. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Далее только хиты. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: «Не тогда человек ревнив, когда любит, а когда хочет быть любимым». Джонсон.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Радио Татина. Джарнама Хзматы. 05 Зирбеч, 05 Он Алкушич.
4: Татина FM.

0: 3, есть мир 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
8: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
9: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
10: Рекламная служба. 0555.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550 50 54 10. 0550 50 54 10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: rabbit sleep.
1: В Кыргызстане 10 часов утра. Новости.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Новые правила использования пиротехники предлагают ввести в Кыргызстане. Министерство чрезвычайных ситуаций вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров об утверждении новых правил оборота гражданских пиротехнических изделий. Инициатор поясняет, что действующее правило принято в 2007 году и утратили актуальность после вступления в силу технического регламента Таможенного союза о безопасности пиротехнических изделий. Корректировка документа нужна в целях проведения национального законодательства в соответствии с требованием регламента. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о постоянном кураторстве и шефстве госорганов над детскими интернатами, а также стационарными учреждениями для пожилых граждан и лиц с инвалидностью. Документ направлен на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения. Новый порядок должен закрепить в государственных органах регулярную помощь профильным учреждениям. Речь идет не о разовых акциях, а о постоянном сопровождении, оценке потребностей, содействия в улучшении условий проживания, поддержке воспитанников и получателей социальных услуг. Национальная сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире «Кубок трех наций». Соревнования пройдут в Бишкеке в рамках июньских дней ФИФА. 3 июня подопечные Роберта Просинечки встретятся с национальной командой Кении, а 9 июня со сборной Палестины. Начало игр в 18:30. Международный турнир станет одним из ключевых этапов подготовки национальной сборной к Кубку Азии 2027 года. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ.
1: Новости.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина ФМ. Включай, танцуй и

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. Новая. УАО «КНДК» требуются водители 1, 2, 3 класса.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: «Погода» — единственный сериал, где спойлеры реально полезные. Итак, что нас ждет в ближайшие дни в городе Карабалта и Почуйской области? В городе Карабалта опять ожидаются дожди, такой предварительный прогноз дают синоптики. 25 мая будет облачно, ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов, днем до плюс 25. 26 мая ночью без осадков и плюс 12. Днем ожидаются небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. 27 мая ночью будет переменная облачность, ожидается плюс 14 градусов. Днем обещают грозы и плюс 30. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татьяна FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
2: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Для работы в России требуются водители категории CE. Телефон 0553-50-53-91. 0553-50-53-91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-003-700-0013-32. 0700-003-32.

0: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска, 54, либо по телефону

0: В Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Новости.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. На заседании Чрезвычайного комитета ВОЗ в Женеве в среду 20 мая глава организации Тедрос Гебрейесус сообщил, что на текущий момент зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заражения Эболой и 139 летальных исходов. Как сообщает официальный сайт ВОЗ, в северных провинциях Демократической Республики Конго официально подтвержден 51 случай инфекции, однако реальные масштабы эпидемии в стране значительно шире. Также заболевание выявили у гражданина США, который работал в ДРК и был эвакуирован в Германию. Текущая вспышка стала уже 17-й по счету эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущий подъем заболеваемости фиксировался в августе 2025 года, когда жертвами вируса стали 34 человека. Самая разрушительная вспышка бушевала в регионе с 2018 по 2020 год, унеся жизни около 2300 граждан. Всего за последние полвека лихорадка унесла в Африке жизни порядка 15 тысяч человек. 27 мая в связи с празднованием Курманайта Центры обслуживания населения работать не будут, об этом сообщает госучреждение КСМАТ. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги и воспользоваться цифровыми сервисами. 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека. Как сообщает Кыргыз Темиржолу, выезд из столицы в 8.06, а обратное отправление со станции Балыкчи-Пляж в 18.40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
2: Новости.
4: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
5: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаилбатыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Нравится мне.
1: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559 89 88 24 и 0706 89 88 24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 60.

0: Цитата.
1: «Совесть мучает обычно тех, кто не виноват». Эрих Мария Ремарк.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506.
3: Татина ФМ.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Beat me up on the beach.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа.

0: Декант требуются водители 1, 2, 3 класса, электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку. На заметочку.
1: Если собака сказала вам «Здравствуй, хозяин», значит, она просто не хотела пугать вас своим лаем.
2: Реклама.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Новости.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Не давать детям ключи от машин просят родителей в ГУБДД. Призыв распространен накануне последнего звонка. В ведомстве подчеркнули, что в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных окончанию школы, ГУБДД будет нести службу в усиленном режиме. В целях обеспечения безопасности дорожного движения ГУБДД обращается к родителям с настоятельной просьбой не передавать несовершеннолетним ключи от автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Управление транспортом без соответствующих навыков и водительского удостоверения может привести к тяжелым последствиям. Следствием, говорится в сообщении. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина роста стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около $600, а сейчас цена поднялась до $1200, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Мангильдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России, и если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомню, глава Кабмина Адылбек Асымалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. 3 пункта пропуска на кыргызско-узбекской границе переходят на круглосуточный режим работы. Как сообщает погранслужба, речь идет о КПП «Кадамшай автодорожный», «Чечме автодорожный» и «Ак-Кыя автодорожный». Решение принято для создания более комфортных условий в период туристического сезона. Ведомство отмечает, что пересекать данные пункты пропуска могут только граждане Кыргызстана и Узбекистана. Круглосуточный режим работы КПП будет действовать и до 1 октября этого года. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
3: Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Хиты.

0: старшу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Нельзя ждать от человека то, что ему не свойственно. Вы же не выжимаете лимон, чтобы получить томатный сок.
0: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0558

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Погода – единственный сериал, где спойлеры реально полезные. Итак, что нас ждет в ближайшие дни в городе Карабалта и Почуйской области? В городе Карабалта опять ожидаются дожди, такой предварительный прогноз дают синоптики. 25 мая будет облачно, ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов, днем до плюс 25. 26 мая ночью без осадков и плюс 12. Днем ожидаются небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. 27 мая ночью будет переменная облачность, ожидается плюс 14 градусов. Днем обещают грозы и плюс 30. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
3: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Для работы в России требуются водители категории CE. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
2: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
4: «Татина».

0: Реклама.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0555 05 1063.

0: the head, all other men.
1: В Кыргызстане 4 часа дня.
2: Новости.
3: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о введении ответственности за домогательство в общественных местах. Документ предлагает дополнить кодекс о правонарушениях и уголовный кодекс с новыми статьями. Согласно проекту, за первичное домогательство, нежелательные прикосновения, непристойный физический контакт, преследование, демонстрацию в половых органах и другие действия сексуального характера без согласия человека предлагается штрафовать на 200 расчетных показателей или арестовывать на срок от 3 до 7 суток. За повторное совершение таких действий в течение года после привлечения к ответственности может грозить лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Тем временем в Чугурку-Кинеш внесен законопроект об усилении охраны водных объектов Кыргызстана. Документ предлагает резко увеличить штрафы за загрязнение озер и рек, запретить уничтожение облепиховых зарослей на Иссык-Куле и ужесточить ответственность за браконьерство. Авторы инициативы предлагают запретить эксплуатацию пансионатов, кафе и других объектов на Иссык-Куле без подключения к канализации или локальным частным сооружениям. Также вводится запрет на сброс неочищенных сточных вод, складирование мусора в водоохранных зонах и уничтожения тростника и облепихи. В Кыргызстане хотят снизить максимальную скорость электросамокатов с 25 до 15 км в час. Проект соответствующего постановления уже вынесен на общественное обсуждение и может изменить привычную модель передвижения в городах. Сейчас на самокатах можно ездить до 25 км в час, но власти считают, что это слишком быстро для города. На такой скорости труднее затормозить, выше риск аварий и травм, особенно среди детей, пожилых и людей с инвалидностью. Новые правила обяжут операторов проката ограничивать скорость на уровне 15 км. В час. Если компания обойдет это требование, ее могут лишить права работать в городе.
2: Новости.
4: Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 102 сома 94 тиина. Курс рубля 1 сом 16 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 87 тиинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
5: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм обменка Десерт. Акча Алма Десерт. Разумный выбор.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Я Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Цитата.
1: «Никогда не спорьте с дураками. Они стащат вас на свой уровень и задавят опытом». Марк Твен.
0: Реклама.
2: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татьяна

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Кашкасу на пастбище Акташ прошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93,5 тысячи сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. В сентябре 2026 года ученики 5 классов школ Кыргызстана перейдут сразу в 7 класс, так как обучались по интегрированной программе 5 плюс 6. Других перескоков не планируется, сообщили в Министерстве просвещения. В программе 3 и 8 классов будут внесены существенные изменения. По данным ведомства, изменения проводятся в рамках внедрения 12-летней школы. Тем временем в Баткене в квартале Чен-Булак началось строительство школы, которую возводят при поддержке России. Об этом сообщает полпредство президента в области. Ранее на строительной площадке уже были выполнены подготовительные работы. Сегодня началась заливка фундамента. Школа будет рассчитана на 1200 мест. В ней предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, спортзал, столовая, бассейн и необходимая материально-техническая база. В образовательном учреждении будут работать как местные педагоги, так и учителя из России. Ну а у меня на этом все. Владислав Словецкий, служба информации «Татина ФМ». До встречи. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро «Акча Алма Десерт» – всегда выгодный курс валют.
0: «Татина ФМ». Включай. Танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
6: Татина FM.

0: Цитата.
1: «Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до единой». Кнут Гамсун.
2: Реклама. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: «Погода» – единственный сериал, где спойлеры реально полезные. Итак, что нас ждет в ближайшие дни в городе Карабалта и Почуйской области? В городе Карабалта опять ожидаются дожди, такой предварительный прогноз дают синоптики. 25 мая будет облачно, ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов, днем до плюс 25. 26 мая ночью без осадков и плюс 12. Днем ожидаются небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. 27 мая ночью будет переменная облачность, ожидается плюс 14 градусов. Днем обещают грозы и плюс 30. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай. Звук по

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Дотина FM. Escucha el ritmo.

0: Реклама. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра профилактория. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700 92 74 77. 0700 92 74 77. Для работы в России требуются водители категории C и E. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558 82 05 09. «Гарант». Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700 0013 32. 0700 0013 32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558 38 78 38.
1: Поторгуемся!
0: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Дотина FM, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Почти 90% сельскохозяйственных земель в стране деградировали, из-за чего урожайность ежегодно падает примерно на 20%. Более половины пастбищ тоже в плохом состоянии, поэтому не хватает кормов для скота. Это приводит к росту цен на мясо и молочные продукты. Чтобы поддержать фермеров, государство начало выдавать льготные кредиты. Ожидается, что к 2030 году доля переработки сельхозпродукции вырастет с 7 до 25%. По данным Минводхоза, страна уже обеспечивает себя по 6 из 9 основных культур. Растет и производство молочной продукции, ее даже начали экспортировать. Однако Кыргызстан по-прежнему зависит от импорта пшеницы, растительного масла и сахара. В Кыргызстане выросло производство продуктов и напитков. За первые 4 месяца года пищевые предприятия страны выпустили продукции на 35,5 миллиардов сомов. Почти 87% всего объема пришлось на Бишкек и Чуйскую область. Больше всего заработали на хлебе и выпечке 7 миллиардов сомов, молочной продукции 6,3 миллиарда и мясе на 4,1 миллиард. По сравнению с прошлым годом производство продуктов выросло на 13%. Напитков произвели больше на 24%. Особенно выросли продажи безалкогольных напитков и воды, а также алкоголя и пива. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джунушалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, наличными 20.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM.

0: Цитата.
1: Никто не знает, что есть люди, прикладывающие колоссальные усилия, чтобы быть нормальными.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0555-0516.
6: Татина ФМ.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто.

0: На заметочку.
1: Путь к холодильнику женщины лежит через ее сердце.
2: Реклама.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Радио «Татина». Джарнамах зматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкушич.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что в последнее время участились случаи привлечения граждан в совершении преступлений за границей. Как отметили в ведомстве, неизвестные лица через соцсети, представляясь работодателями, предлагают работу за рубежом в различных сферах с высокой заработной платой. Однако по прибытии так называемые работодатели принуждают граждан заниматься распространением наркотических средств в качестве закладчиков либо перевозкой запрещенных предметов, в результате чего граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодатели заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. Президент Садыр Чапаров подписал закон о внесении изменений в закон о внешней миграции. Документ ранее 15 апреля принял Жогорку Кенеш. Поправки направлены на упрощение процедуры получения общегражданского паспорта с детьми младше 16 лет. Согласно закону, теперь паспорт ребенку до 16 лет на территории Кыргызстана смогут оформить на основании заявления одного из родителей или законного представителя. В нашей стране заработал спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Теперь на сайте оператора появилась отдельная страница для Кыргызстана, а территория республики стала доступна для подключения. Напомню, Starlink обеспечивает быстрый интернет даже в самых удаленных уголках планеты благодаря сети низкоорбитальных спутников. Скорость загрузки составляет от 50 до 120 мегабит в секунду. Власти Кыргызстана планируют обеспечить связью школы, больницы и жителей отдаленных горных районов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Личный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Катина FM.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Pitbull.

Чундра-чу-чундра-чундра-чу-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра

0: Татина ФМ. Включай, танцуй и попивай.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах